5. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: я скромен и красив к тому же. О, красота, голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю. Хороший.
1: В Тиберде 4 часа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский – от Тапанта, жители равнин, и ашхарский – от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула «Красный Восток». В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор, на нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск, и апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка, также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком, дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы». А на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
6: 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Семья Барлаковых-Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки, рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

технологии массовой коммуникации по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Преградной 8.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Махачкалинская «Динамо» объявила о переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона на правах полноценного трансфера. 25-летний футболист подписал с клубом трехлетний контракт. Минувший сезон Аларкон выступал за «Динамо» на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Бояка». После завершения срока аренды стороны достигли договоренности о полноценном переходе игрока в махачкалинскую команду. Ингушетия. В сельском поселении Джейрах продолжается капитальный ремонт государственного детского сада «Золушка». Дошкольное учреждение посещают дети из районного центра и близлежащих населенных пунктов. Здание детского сада было построено в середине 70-х годов и с момента ввода в эксплуатацию ни разу капитально не ремонтировалось, поэтому сегодня оно нуждается в комплексном обновлении. Капитальный ремонт позволит не только улучшить условия для детей и педагогов, но и продлить срок службы социально значимого объекта. Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Семья». Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии фермерские хозяйства демонстрируют уверенный рост производственных показателей. За первые 5 месяцев текущего года хозяйствами всех категорий в Кабардино-Балкарии получено почти 47 тысяч тонн мяса, скота и птицы. Положительная динамика отмечается и в птицеводческом секторе. Производство куриных яиц в фермерских хозяйствах увеличилось на 5,1%. В то же время объемы в молочном секторе остаются стабильными. За отчетный период фермеры надоили почти 38 тысяч тонн молока, полностью сохранив уровень показателей прошлого года. Карачаево-Черкесия. В Черкеске на территории парка «Зеленый остров» состоялся традиционный детский фестиваль триатлона «Айронята». В рамках фестиваля прошли соревнования по триатлону, а также дуатлону среди детей. Участниками соревнований стали юные спортсмены из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Саратовской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края Карачаево-Черкесской республики. Отличный результат показал Алим Гапоев из Усть-Джигутинского района, выступавший в возрастной категории 9-10 лет. Он уверенно занял первое место, поднялся на высшую ступень пьедестала почета и был награжден ценными призами. Северная Осетия. Во Владикавказе начался арбузный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Торговые точки необходимо размещать в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением. В противном случае нарушитель будет платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Также предприниматели должны содержать прилегающую территорию к торговым объектам в радиусе 10 метров в надлежащем санитарном состоянии. Ставропольский край. В краевой столице с начала года 16 детей и сирот воспользовались господдержкой для приобретения жилья. Один из них, участник специальной военной операции, получил квартиру. Еще 15 использовали жилищные сертификаты и купили жилье. На учете в городском комитете образования состоят 336 человек из числа детей и сирот, нуждающихся в жилплощади, из которых у 253 возникли законные основания для ее получения. Чечня. Ачхаймартановский драматический театр получил новый автомобиль «Газель», приобретенный в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины», сообщили в Министерстве культуры Чеченской Республики. Новый транспорт предназначен для поездок творческого коллектива на гастроли, фестивали, культурные мероприятия и творческие встречи. Как отметили в ведомстве, автомобиль позволит расширить гастрольную деятельность театра, повысить мобильность коллектива и создать более комфортные условия для участия артистов в культурной жизни региона. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: как научиться.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Маяки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Лампер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Зеленчукской, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел оперативное совещание по стабилизации топливного рынка на территории республики. Сейчас их в первую очередь обеспечивают топливом машины экстренных, жизнеобеспечивающих служб, организаций предприятий аграрного сектора. Ведется работа с поставщиками нефтепродуктов с целью недопущения локальных сбоев. Ситуация с отпуском бензина частным автомобилистам остается напряженной. За последние дни объем поставок нефтепродуктов увеличен более чем вдвое. Также ведется мониторинг цен на топливо и работа по недопущению на рынок контрафактной продукции. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе по контролю за графиком движения общественного пассажирского транспорта. Темрезов поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию и стремление к сохранению общественной стабильности. Карачаево-Черкесию с официальным визитом посетила представительная делегация, в которую вошли послы Королевства Саудовской Аравии, Королевства Бахрейн и Султаната Оман в России. В ходе личной встречи с гостями глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что визит стал важным шагом в развитии диалога и продолжением определенной президентом России Владимиром Путиным политики по всестороннему укреплению сотрудничества России с арабским миром. В ходе визита гости ознакомились с торгово-экономическим и туристическим потенциалом республики, ближе узнали традиции и обычаи народов. В соборной мечети Черкеска вместе с муфтием республики Мухаммадом Хаджиеркиновым они совершили молитву, а также посмотрели выступления мастеров по джигитовке и выступления ансамбля «Снежные вершины». Гости поблагодарили за радушный прием и высоко оценили экономический потенциал Карачаево-Черкесии, выразив особую заинтересованность в развитии туристических связей. Волонтеры группы «По зову сердца» из Урупского района в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В него вошли маскировочные сети и костюмы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства. Вся работа по доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

104.5 FM, КЧР-ФМ.

0: 104.5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
8: 265-888. КЧРФМ 104.5 Карачаевск.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а в эфире новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Одной из составных частей традиционной духовной культуры является устное народное творчество, представленное различными фольклорными жанрами. Устное поэтическое творчество народов Карачая и Черкесии было высоко развито. Оно отличалось богатством тематики и большим разнообразием жанров. У горцев бытовали многочисленные сказания о нартах, сказки, пословицы, поговорки, загадки, здравицы и песни. В них с исключительной яркостью отразились основные периоды истории, общественного развития, быта горцев. Увековечивались многие важнейшие исторические события и имена героев, боровшихся против угнетателей и иноземных захватчиков. В устном народном творчестве особое место занимал героический нартский эпос, который создавался с древнейших времен в течение многих веков. Наряду с другими народами Северного Кавказа, карачаевцы, черкесы, а также абазины участвовали в создании нартского эпоса, в котором отразились их национальные особенности. Нартский эпос – важнейший источник познания прошлого, создавших его народов, их образа жизни, материального и культурного быта, психологии, мировоззрения. Эпос стал сводом народной мудрости, нравственных правил и обычаев народов. Нартский эпос на преданиях о прошлом и событиях настоящего учил, как надо жить. У карачаевцев, черкесов и абазин многие нартские герои, как Сосрука, Сатанай, Батрас, Юрюзмек и некоторые второстепенные богатыри, общие. Вместе с тем, отдельные персонажи, например, Адиюх, Меличипчу, встречаются только в черкесских нартских сказаниях. Их нет в карачаевских. И наоборот, таких героев карачаевского нартского эпоса, как Алауган, Схутрук, Сибилчи, Гилях-Сыртан, нет в черкесских и абазинских сказаниях. Самый древний пласт о сотворении земли – Кайнар, появление первого человека на земле, появление неба и светил, подробности исчезновения нартов, Сатанай-Биче сохранились в карачаево-балкарском народном эпосе. Различны и мотивы, побуждающие героев совершать одинаковые поступки. Например, нарт Сосрука в черкесских сказаниях вступает в единоборство с великаном, чтобы похитить для людей огонь и вернуть им семена проса, украденные чудовищем. А в карачаевских же, чтобы освободить народ от эмигена, великана. Нартский эпос, будучи продуктом многих поколений, отразил в художественной форме древнейшие этапы горского общества. А в дальнейшем пополнялся новыми сказаниями, в которых нашли свое отражение более поздние периоды истории народов. В нем органически переплетались разные общественные уклады жизни, матриархат, патриархально-феодальный строй. По нартским сказаниям можно судить о роде занятий народов, создававших их. Так в сказаниях большое место уделяется скотоводству, в более поздних – земледелию и коневодству. В нартских сказаниях герои часто встречаются с пастухом, который пасет многочисленные отары овец, которые принадлежали отдельным нартам. Сказания о нартах группируются в несколько циклов вокруг отдельных образов. В черкесских и абазинских наиболее законченным и полным является цикл сказаний о Сосрука, в карачаевских – об Юрюзмеке. Юрюзмек, занимающий одно из главных мест в карачаевских нартских сказаниях, борется против многочисленных врагов, освобождает народ. За свой героический подвиг он становится главою нартов, женится на мудрой Сатанай-Биче. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго понедельника, дорогие любимые радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова. С огромным удовольствием возвращаюсь из отпуска. Приступаю к рабочим обязанностям. Отдохнула, готова делиться с вами новостями, приглашать в эту эфирную студию разных интересных, компетентных, ярких гостей, наших земляков, которые готовы давать пояснения, разъяснения, рассказывать о разных аспектах нашей с вами жизни, давать полезные советы и рекомендации. Сегодня буду работать без гостя, но расскажу о важных событиях, которые происходили в нашей республике или за ее пределами, но с участием наших земляков в минувшие выходные и сегодня в понедельник 13 июля 2026 года. Всем желаю отличного настроения, пусть никакие сложности не омрачат ваш понедельничный день, ну и пусть вся неделя сложится удачно. Друзья, мы приступаем о самых заметных новостях. Начнем, пожалуй, с оперативного совещания, которое провел глава Карачаева-Черкесии, оно было посвящено вопросам стабилизации топливного рынка на территории региона. Тема актуальная, и прямо сейчас подробности. Итак, друзья, накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел оперативное совещание по стабилизации топливного рынка на территории республики. Сейчас в первую очередь обеспечивают топливом машины экстренных, жизнеобеспечивающих служб, организаций и предприятий. На особом контроле вопрос обеспечения топливом аграрного сектора. Ведется работа с федеральным оперативным штабом. Ежедневно предоставляется оперативная информация по текущей ситуации. Ведется совместная работа с Минэнерго России, вертикально интегрированными поставщиками нефтепродуктов с целью недопущения локальных сбоев в поставках топлива в наш регион. Тимрезов поблагодарил сотрудников МВД по Карачаево-Черкесии за дежурство на крупных АЗС с целью обеспечить охрану общественного порядка и профилактировать дорожно-транспортные происшествия. То, что касается отпуска бензина частным автомобилистам, здесь ситуация по-прежнему остается напряженной. Стабильно работает сеть АЗС «Роснефть». За последние дни объем поставок нефтепродуктов на топливный рынок республики внутри этой сети был увеличен более чем вдвое. Но, тем не менее, на заправочных станциях образуются очереди. Компания ввела внутренние ограничения на продажу объема нефтепродуктов частным автомобилистам. Управление Федеральной антимонопольной службы по региону совместно с прокуратурой республики, Министерством промышленности и энергетики региона ведут постоянный мониторинг цен на топливо и работу по недопущению на топливный рынок республики контрафактной продукции. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений. Комплексная работа по стабилизации топливного рынка республики ведется в постоянном режиме. Все меры, предпринимаемые на федеральном уровне для насыщения российского рынка нефтепродуктов, должны быть синхронно реализованы и внутри нашей республики. Также дано поручение Министерству транспорта Карачаева-Черкесии обеспечить строгий контроль за графиком движения общественного пассажирского транспорта, в том числе межмуниципального. Тимрезов отметил, что он видит, как в текущей ситуации люди проявляют уважительность отношения и помогают друг другу. Он поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию, за стремление к сохранению общественной стабильности. Ну и к другим новостям. В минувшую пятницу от имени многонационального народа Карачаева-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов приветствовал на нашей земле официальную делегацию чрезвычайного полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в России, чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бахрейн в России, а также полномочного, чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман в России. Это первый рабочий визит столь представительной группы арабских дипломатов в нашу республику. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в России, дуаид арабского дипломатического корпуса в Москве Мухаммед Абдулрахман Абдул-Аль-Саати передал приветствие от имени послов стран Арабского залива и выразил их общую заинтересованность во взаимном сотрудничестве с Карачаево-Черкесией. Он добавил, что послы прибыли с рабочим визитом в Карачаево-Черкесию для ознакомления с торгово-экономическим и туристическим потенциалом республики. В свою
свою очередь, чрезвычайный полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации выразил благодарность за теплый прием и возможность посетить Карачаево-Черкесию с ответственным визитом. Он отметил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений не только с Российской Федерацией, но и с субъектами нашей страны. В свою очередь, посол Королевства Саудовская Аравия в России Сами Мохаммед Аль-Садхан обратил внимание, что в этом году отмечается столетие установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. И эта дата не только высокая оценка большого пути сотрудничества наших стран, но и взгляд на будущее наших партнерских отношений. Далее состоялась содержательная встреча, на которой обсуждали потенциал сотрудничества, и стороны выразили готовность к совместной работе. Для Карачаева-Черкесии это хорошая возможность презентовать наши преимущества от туристического кластера до агропромышленного сектора и действующих инвестиционных площадок. Тимрезов поблагодарил уважаемых послов за визиты и заинтересованность в сотрудничестве. Вектор делового и межкультурного сотрудничества наших стран, заданный президентом России Владимиром Путиным и лидерами арабских стран, планируют развивать и на региональном уровне, заявил Тимрезов. Он также добавил, что визит станет отправной точкой для новых совместных проектов, которые принесут совместную пользу нашим экономикам и укреплят межкультурный диалог. Визит послов арабских государств в Карачаево-Черкесию начался в пятницу, и накануне, в воскресенье, на официальной встрече глава региона и гости подводили итоги их визита в республику. Отмечено, что Тимрезов поблагодарил уважаемых дипломатов за визит, отметил, что он стал важным шагом в развитии нашего диалога и продолжением определенной президентом России Владимиром Путиным политики по всестороннему укреплению сотрудничества России с арабским миром. За эти дни гости подробно ознакомились с торгово-экономическим и туристическим потенциалом республики, ближе узнали традиции и обычаи наших народов. Они посетили соборную мечеть Черкесская, где вместе с муфтием республики Мухаммадом Хаджи Эркеновым совершили молитву. Далее они посмотрели выступление мастеров по джигитовке конного клуба «Аманат» и оценили мастерство артистов ансамбля национального танца Северокавказской госакадемии «Снежные вершины». Гости тепло отзывались о республике, благодарили за радушный прием. Так, посол Королевства Бахрейн в России отметил, что наши искренние теплые отношения – это отражение эффективного партнерства между государствами. Он высоко оценил экономический потенциал Карачаева-Черкесии, особо отметив динамичное развитие туризма. Обсудили план развития сотрудничества в данной сфере, в сфере туризма, вопросы продвижения Карачаева-Черкесии как туристического направления в странах Арабского залива. Ну и глава Карачаева-Черкесии еще раз поблагодарил уважаемых послов за внимание к нашей республике и подчеркнул, что взаимное уважение, общие духовные ориентиры и нацеленность на экономическое партнерство – это фундамент добрых отношений между нашими странами. И мы приложим все усилия, чтобы эти связи только крепли, отметил Тимрезов.

застольный праздник местного храма. И это придает дате особое значение и духовную значимость. Станица, основанная как казачий форпост, сегодня является современным и динамично развивающимся административным, духовным, культурным и экономическим центром Зеленчукского района. И гуляния, и праздничные богослужения, и конкурсы, все было в минувшие выходные в Зеленчукской. Мы от всей души поздравляем всех, чья судьба связана с этим прекрасным цветущим уголком нашей Карачаево-Черкесии. Цвети и процветай, Карачаево-Черкесия, и, конечно же, прекрасная станица Зеленчукская.

0: Первого сезона конкурса «Это у нас семейная» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, общаясь с финалистами, отметил, что конкурс стал не просто соревнованием, а новой российской семейной традицией. Он напомнил слова президента о том, что Россия – это семья семей, подчеркнув, что участники конкурса своим примером показывают настоящую любовь, уважение, взаимную поддержку и являются гордостью страны. Ну а глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил победителя. Он отметил, что республика гордится своими земляками, которые своим примером укрепляют традиционные семейные ценности, вносят весомый вклад в развитие института семьи. Ну а итоги конкурса подвели 8 июля, в День семьи, любви и верности, в торжественной атмосфере, в Зеленом театре на ВДНХ в Москве. В числе 60 семейных команд из 43 регионов России наши земляки получили сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 328 семей финалистов отправятся в путешествие по России. Добавим, что в семье Барлаковых-Бекбалатовых воспитываются 4 детей, 3 дочери и сын. Крепкие семейные традиции, уважение к старшим, забота о близких, сплоченность и взаимовыручка помогли им успешно пройти и эти жизненные, пусть и конкурсные, испытания. Поздравляем! Друзья, вопросы экологической повестки у нас далее. В Карачаево-Черкесии отметили снижение числа незаконных рубок. Подводили итоги работы в сфере лесного контроля за первое полугодие в правительстве. Отмечено, что благодаря усилению контрольно-надзорных мероприятий и тесному взаимодействию с правоохранительными органами в регионе отмечается снижение количества лесных нарушений. С начала текущего года государственными лесными инспекторами было проведено 2550 патрулирований на землях лесного фонда. Ключевым результатом этой работы стало выявление 9 фактов незаконной рубки. Это на 3 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за 6 месяцев отмечено сокращение суммы нанесенного ущерба до 2 миллионов 800 тысяч рублей. В текущем году значительно увеличился процент раскрываемости. Доля нарушений с установленной личностью возросла. По всем выявленным нарушениям материалы были переданы в следственные органы, и на сегодняшний день возбуждено 7 уголовных дел по 260 статье Уголовного кодекса России. 4 нарушителя добровольно возместили причиненный лесному фонду ущерб. Ну а в этом году серьезный упор также был сделан на информационно-пропагандистскую деятельность. В средствах массовой информации вышло более 200 публикаций и сюжетов. В социальных сетях размещено свыше 1500 материалов, которые направлены на формирование в обществе нетерпимости к черным лесорубам. Благодаря усилению совместных рейдов, в том числе лесников и сотрудников МВД, а также ужесточению контроля за пунктами приема древесины, ситуация с незаконными рубками в республике стабильно улучшается. Ну и помогают улучшать экологическую ситуацию волонтеры. Куда без них, конечно же, они важное звено нашего экоблагополучия. Накануне волонтеры Всероссийского движения «Экосистема» привели в порядок экологическую тропу на территории древнего Нижнеархызского городища. Активисты Всероссийского движения организовали субботник не где-то, а в одном из ключевых туристических мест региона. Объектом уборки стала историческая тропа. Она соединяет несколько важных мест. Ну и, собственно говоря, северный храм и монастырские постройки на территории Нижнеархызского городища. В состав волонтерского десанта вошли представители студенческой молодежи. Это активисты Карачаево-Черкесского госуниверситета и Высшей школы экономики. Они объединились для того, чтобы сохранить природное и культурное наследие региона. Очистили прилегающую территорию от бытовых отходов, привели в надлежащее состояние пешеходные проходы и восстановили эстетический вид тропы. Акция стала очередным мероприятием волонтеров экосистемы, которая способствует развитию внутреннего туризма в том числе и экопросвещению на особо охраняемых природных территориях. Друзья, у нас с вами впереди новости культуры, спорта, ну еще несколько важных сообщений, но все это через несколько минут. Ну а пока приятная музыка.
1: Если хочешь танцевать,

Друзья, пусть и у вас получится все в этот замечательный понедельник, 13 июля. Кто-то так скептически к этой цифре относится. Ну, не пятница, и ладно. Главное, что лето, солнце, тепло, все хорошо и благополучно. Главное, чтобы никаких неприятностей не случилось. Я надеюсь, так и будет сегодня. Ну, а я продолжу с вами делиться новостями. У нас новости культурной сферы и спортивные на очереди. Начнем с культуры. Карачаево-Черкесия в минувшие выходные стала площадкой проведения серьезного, крупного и важного этнофестиваля «Пульс культур». В картинной галерее состоялась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России. Прошли творческие мастер-классы, где желающие могли познакомиться с техниками золотного шитья, джутовой филиграни и обработки войлока. Ну а вечером в амфитеатре в парке «Зеленый остров» прошла церемония открытия «Огни единства» и концертная программа «В единстве сила». В фестивале принимали участие творческие коллективы и делегации из Белгорода, Ростова-на-Дону, Армавира, Волгограда, Северной Осетии, Крыма, Запорожья, а также артисты и коллективы из Карачаева-Черкесии. Проект был реализован при поддержке Российского фонда культуры в рамках национального проекта «Семья». Ну и, друзья, еще о культуре поговорим. Наши земляки в составе ансамбля национальных инструментов «Пасарей» Колледжа культуры и искусств имени Даурова заняли первое место в международном конкурсе фестиваля «Праздник талантов». Он прошел в Республике Абхазия, собрал на одной сцене сотни ярких исполнителей из разных регионов России и зарубежья. Студенты из Черкесска блестяще представили Карачаево-Черкесию на международной сцене, покорили жюри виртуозной игрой и глубоким пониманием национального музыкального искусства. Выступление ансамбля стало настоящим украшением фестиваля, ну а руководит коллективом Белла Шакова. Анонс культурный на этот вечер. Точка музыки продолжает свою работу на Первомайской рядом с филармонией. Это открытые концерты, представления, перформансы, культурные встречи на таких свободных пространствах под открытым небом. Ну и сегодня вечером очередное представление. Вас приглашают на встречу с Буратино. За «Золотым ключиком» в приключения отправится. Государственный Абазинский драматический театр приглашает на театрализованное представление «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Музыка, сказка и доброе настроение ждут всю семью. 13 июля в 18:00 Черкесск, Первомайская перед филармонией. Приходите всей семьей под открытым воздухом. Представление на Первомайской семейное с детским уклоном. Все-таки волшебного чего-то хочется. Ну и спортивные новости, друзья. Победа, хороший результат нашего земляка в городе Скопье, в Северной Македонии. Прошел важный турнир, это первенство Европы Ю-20 по вольной борьбе. В составе российской сборной выступал наш земляк, представитель Карачаево-Черкесии Шамиль Тамбиев. Он стал бронзовым призером. В весовой категории до 97 килограммов он провел несколько схваток и в борьбе за бронзу блестяще, убедительно победил соперника со счетом 11-0. С победой его и его тренера Хаджимурата Ибрагимова поздравил глава Карачаева-Черкесии. Он отметил, что такая яркая победа – это результат характера борца, усиленных тренировок и верности своему делу. Он пожелал Шамилю Тамбиеву крепкого здоровья, ярких побед и покорения новых спортивных вершин. Ну и, друзья, еще один спортивный анонс. Красивое мероприятие. Чемпионат России по ралли. Один из этапов республика уже принимала. На сей раз впервые раллийные гонки пройдут в Архызе. С 24 по 25 июля республика будет центром большого автоспортивного события. На всесезонном курорте Архыз впервые будет проходить четвертый этап Татнефть чемпионата России по ралли «Кавказ-2026». Участникам предстоит преодолеть 125 километров скоростной дистанции, разделенной на 9 живописных участков, большинство из которых спортсмены увидят впервые. Один из самых зрелищных этапов маршрута пройдет практически по горнолыжному склону курорта Архыз. 24 июля на курорте состоится торжественная церемония открытия, где зрителям представят спортивные экипажи и автомобили. Гостей ждет концертная программа, мастер-классы от профессиональных пилотов, автограф и фотосессии.
Во второй день соревнований, 25 июля, после прохождения всех спецучастков, будут определены победители и призеры чемпионата этапа, точнее чемпионата России. Проведение соревнований такого уровня станет важным событием для Карачаева-Черкесии и откроет новые возможности для развития событийного туризма и популяризации региона как площадки для масштабных спортивных мероприятий. Ну и, друзья, мы, конечно же, ждем. Напомним, этап чемпионата России по гонкам ралли «Кавказ-2026» 24-25 июля. Архыз.

Друзья, еще несколько важных новостей. Лето, время путешествий, отпусков, да, внесли обстоятельства, коррективы в отпуска многих, но многие рискуют и, конечно, путешествуют. Здесь железнодорожный транспорт, конечно, вне конкуренции в этом году. Многие выбирают именно такой способ передвижения к местам отдыха. Ну и здесь важно знать тем, кто собирается в путешествие, что уже совсем скоро, с 1 сентября, вступят в силу новые правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Изменения, утвержденные Министерством транспорта Российской Федерации, направлены на повышение доступности услуг для маломобильных граждан и совершенствование информирования пассажиров. Основные нововведения – это оформление электронного подтверждения статуса инвалидности при покупке билетов на поезда дальнего следования. Их можно будет сделать автоматически через межведомственное взаимодействие. Для пассажиров, которые используют кресла-коляски, устанавливается приоритет при продаже билетов на специализированные места. При оформлении билета на поезд дальнего следования станет обязательным указание контактных данных пассажира для своевременного информирования об отмене поезда, изменении маршрута, расписании или замене подвижного состава. Также уточняется порядок возврата денежных средств за проезд в пригородных поездах. Все эти меры направлены на повышение качества обслуживания пассажиров, на то, чтобы обеспечить доступность железнодорожного транспорта и своевременно информировать граждан о возможных изменениях в движении поездов. Ну, а вот те, кому сейчас точно очень хорошо, это наши дети, каникулы продолжаются. Но будьте внимательны. Минпросвещение определили и рассказали о том, какое время допустимо для просмотра телевизора детьми. В рекомендациях говорится, что телевизор обычно располагают дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вред для зрения меньше, чем компьютер или другие гаджеты. Также нормы для просмотра телевизора все-таки есть. Для ребенка в возрасте от 3 до 7 лет это 30 минут в день. Для детей 8-10 лет – 1 час в день. Дети в возрасте 11-14 лет могут смотреть телевизор без значительного вреда для здоровья и зрения, в том числе до 2 часов в день. В возрасте от 14 до 18 лет – 3 часа с перерывами каждый час. Ну и, друзья, пока каникулы продолжаются, Минпросвещение умеет немножечко нас, родителей, нас немножечко приземлить. Уже опубликован рекомендуемый график школьных каникул на 2026-2027 учебный год. Согласно рекомендациям, учебный год начнется, как всегда, 1 сентября 2026 года, завершится 26 мая 2027. Предварительные даты каникул: осенние – с 26 октября по 3 ноября. Зимние каникулы продлятся с 30 декабря по 10 января, весенние – с 27 марта по 4 апреля, далее летние каникулы следующего года – с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены, как всегда, дополнительные каникулы, они будут с 15 по 21 февраля 2027 года. Ну и напоминаем, это пока не окончательные даты каникул, их будут утверждать еще региональные власти, образовательные организации, поэтому кое-где они могут отличаться. Друзья, это все, о чем я хотела вам рассказать в этом большом информационном часе. Студия FM объявляется на сегодня закрытой, но завтра обязательно будем беседовать. Будут у нас гости в 14 часов, но в 12:45 уже завтра новый выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции. Поговорим об очагах аварийности на дорогах республики и о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы убрать эти очаги, снизить возможные случаи дорожно-транспортных происшествий на вот этих участках автомобильных дорог. 12:45, завтра не пропустите. Ну а студия FM, как всегда, в 14. Оставайтесь здесь, на 104.5 FM. С вами была Анна Гончарова, и до новых радиовстреч, друзья. До свидания.

и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия –

Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В городе Скопье, Северная Македония, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-20. В составе сборной команды России выступил спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Европы Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. С успехом спортсмена и тренера поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов. Он подчеркнул, что Шамиль провел блестящие схватки, одержав в борьбе за бронзу убедительную победу над соперником со счетом 11-0. Он выразил уверенность, что это результат характера бойца, усиленных тренировок и верности своему делу. Он пожелал спортсмену ярких побед и покорения новых спортивных вершин. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Денислам Казбаев завоевал золотую медаль 13-й летней спартакиады учащихся юношеской России по боксу. Соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Сыктывкаре при участии почти 200 спортсменов из 51 региона России. На соревнованиях Денислам Казбаев провел 3 поединка в весовой категории до 52 килограммов и во всех одержал победы над спортсменами из Коми, Санкт-Петербурга и Москвы. Его тренируют Арсен Чекунов и Альберт Джендубаев. На международном турнире PFL по вольной борьбе, который прошел в Турции, Карачаево-Черкесию достойно представили два наших земляка. Золото завоевал Алан Асхаков. Он выступал в категории до 59 килограммов. Серебро у Исмаила Караева. Он выступал в категории 70 килограммов. Накануне состоялся матч между футбольными командами «Спартак Алания» и «Нарт Черкесск». Играли ребята 2010 года рождения. Итоговый счет 3-0 в пользу «Нарта». Ребята показали уверенную и красивую игру. Гордимся командой, тренером и заслуженным результатом. Футбол объединяет. В Черкесске прошел финальный этап Всероссийской Ногайской футбольной лиги. Турнира, который уже давно вышел за рамки обычного спортивного соревнования. Это место встречи друзей, людей, которых объединяет любовь к футболу и уважение к своим корням. В сезоне 2026 года в соревнованиях приняли участие более 600 игроков из 8 регионов России, где компактно проживают ногайцы. На территории стадиона «Нарт» в Черкесске состоялась спартакиада по легкой атлетике среди территориальных органов МЧС России Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие прошло при поддержке Министерства физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии. Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачете. В программе были дисциплины, требующие выносливости и скорости. Мужчины состязались в беге на 3000 метров, женщины – на 1000. Состязания прошли в товарищеской атмосфере. Коллеги из разных субъектов получили возможность испытать себя и продемонстрировать высокий уровень спортивной подготовки. Лучшими в командном зачете стали представители МЧС Ставрополья. Серебро у спортсменов Республики Северная Осетия Алания, бронзу взяли атлеты-спасатели из Республики Дагестан. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Черкесске 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Продукцию ведущих рыбоводчиков и переработчиков Дагестана представили на трехдневной ярмарке, которая прошла с пятницы по воскресенье в Махачкале. События посвятили Дню рыбака, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье июля. На ярмарке была представлена свежая, копченая, вяленая рыба и другие виды продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, свои работы посетителям продемонстрировали кубачинские, балхарские, уцункульские и другие мастера народных промыслов региона и других субъектов Северного Кавказа. Ингушетия. В Ингушетии по результатам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выбраны 16 дизайн-проектов и 8 общественных территорий. Они будут реализованы в 2027 году. Всего в голосовании приняли участие 67 500 жителей Ингушетии. Сейчас в республике благоустраивается 24 объекта, которые отобрали по итогам прошлогоднего голосования. Кабардино-Балкария. В самом высокогорном городе России, Тернаузе, 18 июля состоится первый всероссийский конкурс по народным танцам «Кубок Эльбруса». Хореографическое состязание с участием коллективов из разных регионов страны пройдет в 6 номинациях: народно-сценический танец, современная хореография, эстрадный танец, стилизованный фольклор, уличные танцы, хип-хоп, локинг, крамп, брейкинг и детский танец. Конкурс приурочен к Году народного единства и направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности через коллективное хореографическое искусство. Карачаево-Черкесия. В столице республики Черкесске прошел всероссийский этнофестиваль «Пульс культур». Мероприятие объединило носителей живых традиций, мастеров народных промыслов, творческие коллективы и семьи из разных регионов России. В трехдневную программу вошли торжественная церемония открытия «Огни единства», концерты «В единстве сила» и «Черкесск. Перекресток культур», а также мастер-классы по традиционному искусству и ремеслам. Работала интерактивная этномузыкальная площадка, состоялись выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Проект был реализован при поддержке Российского фонда культур в рамках национального проекта «Семья». Северная Осетия. Первый на Северном Кавказе аппарат МРТ-3 «Тесла», поставленный в Федеральный многопрофильный центр Министерства здравоохранения России в городе Беслане в Северной Осетии, расширит возможности высокоточной диагностики. После завершения монтажа оборудование позволит выявлять у пациентов даже минимальные изменения на ранних стадиях, более точно диагностировать заболевания головного мозга, суставов, связок и онкологические процессы. Ставропольский край. На Ставрополье стартовала жатва. Сельхозпроизводителям края предстоит убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров зерновых культур без учета кукурузы. Первыми к уборке ячменя приступили аграрии Левокумского, Петровского, Кировского, Буденновского, Курского, Советского, Красногвардейского и Георгиевского округов. В этом году для сева в регионе на 100% использовали семена отечественной селекции. Чечня. Ветераны специальной военной операции и выпускники ведущих чеченских вузов получат поддержку при трудоустройстве на курорт Ведучи. Утверждена дорожная карта кадрового развития туристического кластера. В документ вошли перечень востребованных специальностей и график взаимодействия с учебными заведениями. Сопровождение соискателей от помощи в составлении резюме до подготовки к собеседованиям возьмет на себя Чеченский центр занятости. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП.

0: веб-сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Зеленчукской 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с Александром Голоколенко, который завершил свою службу в должности начальника главного управления МЧС России по республике. Он переходит на новый ответственный участок работы. Тимрезов поблагодарил Александра Федоровича за многолетнее сотрудничество и эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам, касающихся профилактики и ликвидации ЧС и их последствий. Александр Федорович возглавлял региональное управление МЧС России с 2020 года. За этот период значительно повысилась эффективность работы всех подразделений управления. При поддержке руководства Федерального МЧС России существенно обновлена материально-техническая база. Работа коллектива всегда отличается слаженностью и профессионализмом. Тимрезов выразил уверенность, что региональный МЧС продолжит свою работу также слаженно и эффективно, а Александру Голоколенко пожелал успехов на новом месте работы. В Ногайском муниципальном районе по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Во встрече приняли участие министр труда и социального развития Кемал Хачиров, глава района Мурат Хапиштов, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушка и представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участникам встречи подробно рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Поднимались вопросы поиска пропавших без вести военнослужащих, социального и юридического сопровождения семей, предоставления земельных участков, медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. Также остановились на кибербезопасности. Мошенники нередко пытаются воспользоваться доверием родственников участников СВО. Активисты Всероссийского движения «Экосистема» организовали субботник в популярном пешем туристическом маршруте и исторической тропе, соединяющей северный храм с монастырскими постройками на территории Нижнеархивского городища. Добровольцы очистили прилегающую территорию от бытовых отходов, привели в надлежащее состояние пешеходные проходы. Ранее волонтеры Всероссийской экологической акции «Вода России» провели уборку на экотропе, ведущей к Дукинским озерам. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В городе Скопье, Северная Македония, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-20. В составе сборной команды России выступил спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Европы Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. С успехом спортсмена и тренера поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов. Он подчеркнул, что Шамиль провел блестящие схватки, одержав в борьбе за бронзу убедительную победу над соперником со счетом 11-0. Он выразил уверенность, что это результат характера бойца, усиленных тренировок и верности своему делу. Он пожелал спортсмену ярких побед и покорения новых спортивных вершин. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Денислам Казбаев завоевал золотую медаль 13-й летней спартакиады учащихся юношеской России по боксу. Соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в Сыктывкаре при участии почти 200 спортсменов из 51 региона России. На соревнованиях Денислам Казбаев провел 3 поединка в весовой категории до 52 килограммов и во всех одержал победы над спортсменами из Коми, Санкт-Петербурга и Москвы. Его тренируют Арсен Чекунов и Альберт Джиндубаев. На международном турнире PFL по вольной борьбе, который прошел в Турции, Карачаево-Черкесию достойно представили два наших земляка. Золото завоевал Алан Асхаков. Он выступал в категории до 59 килограммов. Серебро у Исмаила Караева. Он выступал в категории 70 килограммов. Накануне состоялся матч между футбольными командами «Спартак Алания» и «Нарт Черкесск». Играли ребята 2010 года рождения. Итоговый счет 3-0 в пользу «Нарта». Ребята показали уверенную и красивую игру. Гордимся командой, тренером и заслуженным результатом. Футбол объединяет. В Черкесске прошел финальный этап Всероссийской Ногайской футбольной лиги. Турнира, который уже давно вышел за рамки обычного спортивного соревнования. Это место встречи друзей, людей, которых объединяет любовь к футболу и уважение к своим корням. В сезоне 2026 года в соревнованиях приняли участие более 600 игроков из 8 регионов России, где компактно проживают ногайцы. На территории стадиона «Нарт» в Черкесске состоялась спартакиада по легкой атлетике среди территориальных органов МЧС России Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие прошло при поддержке Министерства физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии. Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачете. В программе были дисциплины, требующие выносливости и скорости. Мужчины состязались в беге на 3000 метров, женщины – на 1000. Состязания прошли в товарищеской атмосфере. Коллеги из разных субъектов получили возможность испытать себя и продемонстрировать высокий уровень спортивной подготовки. Лучшими в командном зачете стали представители МЧС Ставрополья. Серебро у спортсменов Республики Северная Осетия Алания, бронзу взяли атлеты-спасатели из Республики Дагестан. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Resurrection!
1: 104.5 FM, КЧР-ФМ.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Донбайе 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов встретился с Александром Голоколенко, который завершил свою службу в должности начальника Главного управления МЧС России по республике. Он переходит на новый ответственный участок работы. Тимрезов поблагодарил Александра Федоровича за многолетнее сотрудничество и эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам, касающихся профилактики и ликвидации ЧС и их последствий. Александр Федорович возглавлял региональное управление МЧС России с 2020 года. За этот период значительно повысилась эффективность работы всех подразделений управления. При поддержке руководства Федерального МЧС России существенно обновлена материально-техническая база. Работа коллектива всегда отличается слаженностью и профессионализмом. Тимрезов выразил уверенность, что региональный МЧС продолжит свою работу также слаженно и эффективно, а Александру Голоколенко пожелал успехов на новом месте работы. В Ногайском муниципальном районе по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Во встрече приняли участие министр труда и социального развития Кемал Хачиров, глава района Мурат Хапиштов, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушка и представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участникам встречи подробно рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Поднимались вопросы поиска пропавших без вести военнослужащих, социального и юридического сопровождения семей, предоставления земельных участков, медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. Также остановились на кибербезопасности. Мошенники нередко пытаются воспользоваться доверием родственников участников СВО. Активисты Всероссийского движения «Экосистема» организовали субботник в популярном пешем туристическом маршруте и исторической тропе, соединяющей северный храм с монастырскими постройками на территории Нижнеархызского городища. Добровольцы очистили прилегающую территорию от бытовых отходов, привели в надлежащее состояние пешеходные проходы. Ранее волонтеры Всероссийской экологической акции «Вода России» провели уборку на экотропе, ведущей к Дукинским озерам.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов встретился с Александром Голоколенко, который завершил свою службу в должности начальника Главного управления МЧС России по республике. Он переходит на новый ответственный участок работы. Темрезов поблагодарил Александра Федоровича за многолетнее сотрудничество и эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам, касающихся профилактики и ликвидации ЧС и их последствий. Александр Федорович возглавлял региональное управление МЧС России с 2020 года. За этот период значительно повысилась эффективность работы всех подразделений управления. При поддержке руководства Федерального МЧС России существенно обновлена материально-техническая база. Работа коллектива всегда отличается слаженностью и профессионализмом. Темрезов выразил уверенность, что региональный МЧС продолжит свою работу также слаженно и эффективно, а Александру Голоколенко пожелал успехов на новом месте работы. В Ногайском муниципальном районе по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Во встрече приняли участие министр труда и социального развития Кемал Хачиров, глава района Мурат Хапиштов, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушка и представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участникам встречи подробно рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Поднимались вопросы поиска пропавших без вести военнослужащих, социального и юридического сопровождения семей, предоставления земельных участков, медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. Также остановились на кибербезопасности. Мошенники нередко пытаются воспользоваться доверием родственников участников СВО. Активисты Всероссийского движения «Экосистема» организовали субботник в популярном пешем туристическом маршруте и исторической тропе, соединяющей северный храм с монастырскими постройками на территории Нижнеархивского городища. Добровольцы очистили прилегающую территорию от бытовых отходов, привели в надлежащее состояние пешеходные проходы. Ранее волонтеры Всероссийской экологической акции «Вода России» провели уборку на экотропе, ведущей к Дукинским озерам.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
8: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а в эфире новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Одной из составных частей традиционной духовной культуры является устное народное творчество, представленное различными фольклорными жанрами. Устное поэтическое творчество народов Карачая и Черкесии было высоко развито. Оно отличалось богатством тематики и большим разнообразием жанров. У горцев бытовали многочисленные сказания о нартах, сказки, пословицы, поговорки, загадки, здравицы и песни. В них с исключительной яркостью отразились основные периоды истории, общественного развития, быта горцев. Увековечивались многие важнейшие исторические события и имена героев, боровшихся против угнетателей и иноземных захватчиков. В устном народном творчестве особое место занимал героический нартский эпос, который создавался с древнейших времен в течение многих веков. Наряду с другими народами Северного Кавказа, карачаевцы, черкесы, а также абазины участвовали в создании нартского эпоса, в котором отразились их национальные особенности. Нартский эпос – важнейший источник познания прошлого, создавших его народов, их образа жизни, материального и культурного быта, психологии, мировоззрения. Эпос стал сводом народной мудрости, нравственных правил и обычаев народов. Нартский эпос на преданиях о прошлом и событиях настоящего учил, как надо жить. У карачаевцев, черкесов и абазин многие нартские герои, как Сосрука, Сатанай, Батрас, Юрюзмек и некоторые второстепенные богатыри, общие. Вместе с тем, отдельные персонажи, например, Адиюх, Меличипчу, встречаются только в черкесских нартских сказаниях. Их нет в карачаевских. И наоборот, таких героев карачаевского нартского эпоса, как Алауган, Схутрук, Сибилчи, Гилях-Сыртан, нет в черкесских и абазинских сказаниях. Самый древний пласт о сотворении земли – Кайнар. Появление первого человека на земле, появление неба и светил, подробности исчезновения нартов, Сатанай-Биче сохранились в карачаево-балкарском народном эпосе. Различны и мотивы, побуждающие героев совершать одинаковые поступки. Например, нарт Сосрука в черкесских сказаниях вступает в единоборство с великаном, чтобы похитить для людей огонь и вернуть им семена проса, украденные чудовищем. А в карачаевских же, чтобы освободить народ от эмигена, великана. Нартский эпос, будучи продуктом многих поколений, отразил в художественной форме древнейшие этапы горского общества. А в дальнейшем пополнялся новыми сказаниями, в которых нашли свое отражение более поздние периоды истории народов. В нем органически переплетались разные общественные уклады жизни, матриархат, патриархально-феодальный строй. По нартским сказаниям можно судить о роде занятий народов, создававших их. Так в сказаниях большое место уделяется скотоводству, в более поздних – земледелию и коневодству. В нартских сказаниях герои часто встречаются с пастухом, который пасет многочисленные отары овец, которые принадлежали отдельным нартам. Сказания о нартах группируются в несколько циклов вокруг отдельных образов. В черкесских и абазинских наиболее законченным и полным является цикл сказаний о Сосрука, в карачаевских – об Юрюзмеке. Юрюзмек, занимающий одно из главных мест в карачаевских нартских сказаниях, борется против многочисленных врагов, освобождает народ. За свой героический подвиг он становится главою нартов, женится на мудрой Сатанай-Биче. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефонный номер службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Продукцию ведущих рыбоводчиков и переработчиков Дагестана представили на трехдневной ярмарке, которая прошла с пятницы по воскресенье в Махачкале. События посвятили Дню рыбака, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье июля. На ярмарке была представлена свежая, копченая, вяленая рыба и другие виды продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, свои работы посетителям продемонстрировали кубачинские, балхарские, уцункульские и другие мастера народных промыслов региона и других субъектов Северного Кавказа. Ингушетия. В Ингушетии по результатам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выбраны 16 дизайн-проектов и 8 общественных территорий. Они будут реализованы в 2027 году. Всего в голосовании приняли участие 67 500 жителей Ингушетии. Сейчас в республике благоустраивается 24 объекта, которые отобрали по итогам прошлогоднего голосования. Кабардино-Балкария. В самом высокогорном городе России Тырнаузе 18 июля состоится первый всероссийский конкурс по народным танцам «Кубок Эльбруса». Хореографическое состязание с участием коллективов из разных регионов страны пройдет в 6 номинациях: народно-сценический танец, современная хореография, эстрадный танец, стилизованный фольклор, уличные танцы, хип-хоп, локинг, крамп, брейкинг и детский танец. Конкурс приурочен к Году народного единства и направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности через коллективное хореографическое искусство. Карачаево-Черкесия. В столице республики Черкесске прошел всероссийский этнофестиваль «Пульс культур». Мероприятие объединило носителей живых традиций, мастеров народных промыслов, творческие коллективы и семьи из разных регионов России. В трехдневную программу вошли торжественная церемония открытия «Огни единства», концерты «В единстве сила» и «Черкесск. Перекресток культур», а также мастер-классы по традиционному искусству и ремеслам. Работала интерактивная этномузыкальная площадка, состоялись выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Проект был реализован при поддержке Российского фонда культур в рамках национального проекта «Семья». Северная Осетия. Первый на Северном Кавказе аппарат МРТ-3 «Тесла», поставленный в Федеральный многопрофильный центр Министерства здравоохранения России в городе Беслане в Северной Осетии, расширит возможности высокоточной диагностики. После завершения монтажа оборудование позволит выявлять у пациентов даже минимальные изменения на ранних стадиях, более точно диагностировать заболевания головного мозга, суставов, связок и онкологические процессы. Ставропольский край. На Ставрополье стартовала жатва. Сельхозпроизводителям края предстоит убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров зерновых культур без учета кукурузы. Первыми к уборке ячменя приступили аграрии Левокумского, Петровского, Кировского, Буденновского, Курского, Советского, Красногвардейского и Георгиевского округов. В этом году для сева в регионе на 100% использовали семена отечественной селекции. Чечня. Ветераны специальной военной операции и выпускники ведущих чеченских вузов получат поддержку при трудоустройстве на курорт Ведучи. Утверждена дорожная карта кадрового развития туристического кластера. В документ вошли перечень востребованных специальностей и график взаимодействия с учебными заведениями. Сопровождение соискателей от помощи в составлении резюме до подготовки к собеседованиям возьмет на себя Чеченский центр занятости. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: В Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.

0: 102.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: В Архызе 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов встретился с Александром Голоколенко, который завершил свою службу в должности начальника Главного управления МЧС России по республике. Он переходит на новый ответственный участок работы. Тимрезов поблагодарил Александра Федоровича за многолетнее сотрудничество и эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам, касающихся профилактики и ликвидации ЧС и их последствий. Александр Федорович возглавлял региональное управление МЧС России с 2020 года. За этот период значительно повысилась эффективность работы всех подразделений управления. При поддержке руководства Федерального МЧС России существенно обновлена материально-техническая база. Работа коллектива всегда отличается слаженностью и профессионализмом. Тимрезов выразил уверенность, что региональный МЧС продолжит свою работу также слаженно и эффективно, а Александру Голоколенко пожелал успехов на новом месте работы. В Ногайском муниципальном районе по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Во встрече приняли участие министр труда и социального развития Кемал Хачиров, глава района Мурат Хапиштов, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушка и представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участникам встречи подробно рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Поднимались вопросы поиска пропавших без вести военнослужащих, социального и юридического сопровождения семей, предоставления земельных участков, медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. Также остановились на кибербезопасности. Мошенники нередко пытаются воспользоваться доверием родственников участников СВО. Активисты Всероссийского движения «Экосистема» организовали субботник в популярном пешем туристическом маршруте и исторической тропе, соединяющей северный храм с монастырскими постройками на территории Нижнеархызского городища. Добровольцы очистили прилегающую территорию от бытовых отходов, привели в надлежащее состояние пешеходные проходы. Ранее волонтеры Всероссийской экологической акции «Вода России» провели уборку на экотропе, ведущей к Дукинским озерам.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: весне.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Лучше никогда не думать о плохом. Это все
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, во вторник, 14 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 28, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 14 ночью, днем плюс 24, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 14 ночью, днем воздух прогреется до плюс 22, облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 22 градусов, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3 ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов встретился с Александром Голоколенко, который завершил свою службу в должности начальника главного управления МЧС России по республике. Он переходит на новый ответственный участок работы. Тимрезов поблагодарил Александра Федоровича за многолетнее сотрудничество и эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам, касающихся профилактики и ликвидации ЧС и их последствий. Александр Федорович возглавлял региональное управление МЧС России с 2020 года. За этот период значительно повысилась эффективность работы всех подразделений управления. При поддержке руководства Федерального МЧС России существенно обновлена материально-техническая база. Работа коллектива всегда отличается слаженностью и профессионализмом. Тимрезов выразил уверенность, что региональный МЧС продолжит свою работу также слаженно и эффективно, а Александру Голоколенко пожелал успехов на новом месте работы. В Ногайском муниципальном районе по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Во встрече приняли участие министр труда и социального развития Кемал Хачиров, глава района Мурат Хапиштов, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушка и представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участникам встречи подробно рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Поднимались вопросы поиска пропавших без вести военнослужащих, социального и юридического сопровождения семей, предоставления земельных участков, медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. Также остановились на кибербезопасности. Мошенники нередко пытаются воспользоваться доверием родственников участников СВО. Активисты Всероссийского движения «Экосистема» организовали субботник в популярном пешем туристическом маршруте и исторической тропе, соединяющей северный храм с монастырскими постройками на территории Нижнеархивского городища. Добровольцы очистили прилегающую территорию от бытовых отходов, привели в надлежащее состояние пешеходные проходы. Ранее волонтеры Всероссийской экологической акции «Вода России» провели уборку на экотропе, ведущей к Дукинским озерам.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.